0: На радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджи Анкара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садгури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, радио Сад.
8: Аич, радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия Оваза.
10: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radio sa.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чишън Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидар Радио Мурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
21: It Turkiye Hangya Radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканына Тюркия овоза радиосы.
12: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидареби амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики «Калейдоскопии. Тюркия в списке ЮНЕСКО».

вначале коротко о событиях дня. Президент Эрдоган провел встречу с президентом Румынии Никушем Даном. Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня под председательством спикера Великого национального собрания Тюрки Нумана Куртулмуша. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит масштабную атаку в ближайшие дни и призвал мирных жителей оставаться на чеку во время сигналов воздушной тревоги. Иран вернет заблокированные в Катаре 6 миллиардов долларов. Число сирийских беженцев, добровольно вернувшихся из Иордании на родину после падения режима Башара Асада, достигло 200 тысяч. Американский актер Джан-Карло Эспозито, получивший широкую известность благодаря роли Гуса Фринга в телесериале «Во все тяжкие», принял ислам. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Эрдоган провел встречу с президентом Румынии Никушем Даном. В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения между Тюркией и Румынией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Тюркия ценит сотрудничество между двумя странами во многих областях, включая торговлю, оборону и безопасность, и что они продолжат предпринимать шаги по развитию этих отношений. Эрдоган также заявил, что Тюркия приветствует и сотрудничество между странами в вопросе

Черного моря и работает над обеспечением и защитой безопасности в Черном море в координации с прибрежными странами. Он добавил, что тюрки прилагают интенсивные усилия для установления мира в Иране и в войне между Украиной и Россией. Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня под председательством спикера Великого национального собрания Тюрки Нумана Куртулмуша. Согласно заявлению парламента, спикеры парламентов и делегации стран-членов НАТО встретятся в Стамбуле в преддверии саммита глав государств и правительств стран НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Ожидается, что в саммите в Стамбуле примут участие спикеры парламентов и главы делегаций 32 стран-союзников, а также председатель парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрела, члены бюро парламентской ассамблеи НАТО и другие высокопоставленные представители. Саммит, который с 2024 года организуется в сотрудничестве с принимающими странами, является важной платформой, обеспечивающей возможность проведения консультаций и обмена мнениями на парламентском уровне в преддверии саммита лидеров НАТО. Встреча призвана способствовать укреплению парламентской координации и диалога между странами-союзниками. Парламентский саммит НАТО в Стамбуле станет третьим по счету после встреч, прошедших в США и Бельгии. Саммит спикеров парламентов стран НАТО состоится в понедельник, 29 июня, во дворце Долма-Бахче. На заседании выступят спикеры парламентов и главы делегаций. Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с участниками и выступит с речью на официальном обеде, который будет дан в рамках саммита. Во второй половине того же дня для участников будет организован визит в Национальный технологический центр Байкар, где будет предоставлена информация о деятельности компании, ее разработках в области оборонных технологий и инновационных проектах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит масштабную атаку в ближайшие дни и призвал мирных жителей оставаться на чеку во время сигналов воздушной тревоги. «Сегодня ночью и в ближайшее время мы должны быть особенно внимательны к сигналам воздушной тревоги. Россияне подготовили новую крупную атаку», – заявил Зеленский в своем обращении в субботу вечером. Он отметил, что российские силы продолжают наносить удары по всей территории Украины, в результате чего гибнут мирные жители. Зеленский также подтвердил эффективный удар Украины по нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области России. Кроме того, Зеленский обвинил Россию в попытках втянуть Беларусь в конфликт, предупредив, что это будет иметь крайне опасные последствия. Он утверждает, что вблизи границы были обнаружены ретрансляторы, корректирующие удары российских беспилотников по Украине. Зеленский добавил, что в период с января по май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт дизельного топлива увеличился в 3 раза. Он подчеркнул, что эти поставки и промышленная поддержка со стороны Беларуси укрепляют позиции Минска в конфликте. В пятницу Зеленский предупредил президента Беларуси Александра Лукашенко, что если упомянутое российское оборудование для поддержки беспилотников не будет убрано с территории Беларуси, Украина примет меры для его демонтажа. На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится оборудование, которое корректирует огонь по нашим людям. Он должен убрать это оборудование. Думаю, одной недели ему будет достаточно для этого, написал Зеленский в соцсети X. В субботу российские силы нанесли удары планирующими бомбами по юго-восточному городу Запорожье. Глава областной администрации Иван Федоров сообщил в Телеграм, что 5 человек погибли и 10 получили ранения. Он отметил, что город подвергся 9 ударам, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Силы обороны Украины в ходе ночной операции атаковали военные и инфраструктурные объекты, расположенные по обе стороны Крымского моста. Об этом сообщил президент Украины Зеленский в своем официальном телеграм-канале. Украинский лидер отметил, что дальнобойные удары были нанесены по военной логистике, объектам нефтяной отрасли и системам противовоздушной обороны.

0: Зеленский выразил благодарность военнослужащим Службы безопасности Украины, сил беспилотных систем, Главного управления разведки и сил специальных операций. Он подчеркнул, что цели находились на расстоянии около 300 километров от линии фронта. По словам главы государства, удары пришлись на морскую логистику для транспортировки нефти в Краснодарском регионе, а также на нефтебазу в Керчи. Кроме того, Зеленский заявил об успешном поражении 4 радиолокационных станций из состава комплексов С-400 и 2 комплексов «Панцирь». Иран вернет заблокированные в Катаре 6 миллиардов долларов. Республика Иран получит доступ к своим активам, которые были заморожены на счетах в Катаре в рамках американских санкций. С началом сегодняшнего переговорного процесса наши 6 миллиардов долларов, заблокированные в Катаре, будут возвращены, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Выступая на 33-м симпозиуме по денежно-кредитной и банковской политике в Центральном банке в Тегеране, иранский президент заявил, что подписанный меморандум содержит крайне выгодные для страны положения. Он также отметил, что единственным ключевым требованием со стороны США на переговорах остается отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Пезешкиан напомнил, что данную позицию ранее неоднократно озвучил бывший верховный лидер страны Али Хаменея и подчеркнул, что иранская сторона и сама не ставит перед собой цель обладать ядерной бомбой. Число сирийских беженцев, добровольно вернувшихся из Иордании на родину после падения режима Башара Асада, достигло 200 тысяч. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Иордании Юсуф Таха в интервью государственному телеканалу «Аль-Мамлака» по случаю Всемирного дня беженцев 20 июня. По словам Тахи, с начала 26 года из Иордании в Сирию вернулись 23 150 человек. 51% вернувшихся составляют мужчины. 58% сирийцев вернулись вместе с семьями, 42% самостоятельно. Каждый четвертый из вернувшихся ранее проживал в лагере для беженцев. В Иордании по-прежнему остаются более 400 тысяч беженцев, из которых 380 тысяч – граждане Сирии. Иорданские данные – часть более широкой картины возвращения сирийцев на родину. По данным УВКБ ООН, в 2025 году после падения режима Асада 8 декабря 2024 года из разных стран в Сирию вернулись около 1,3 миллиона беженцев, что втрое превысило показатель предыдущего года. С декабря 2024 года по май 2026 года общее число вернувшихся из-за рубежа превысило 1,5 миллиона человек. Вместе с тем ООН предупреждает, что многие возвращаются в крайне нестабильные условия. Страна испытывает острую нехватку жилья, базовых услуг и рабочих мест. Более 15 миллионов сирийцев по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи. Сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск 8 декабря 2024 года и объявили о свержении режима Баас. Башар Асад правил Сирией с 2000 года, унаследовав власть от своего отца Хафиза Асада, возглавлявшего страну с 1971 года. Американский актер Джан Карло Эспозито, получивший широкую известность благодаря роли Гуса Фринга в телесериале «Во все тяжкие», принял ислам во время своего пребывания в Саудовской Аравии. Издание «Сауди Газета» пишет, что председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о произнесении актером шахады – исламского свидетельства о вере. По словам чиновника, Эспозито также присоединился к совместной молитве с членами съемочной группы в мечети во время работы над проектом в королевстве. В социальных сетях распространился видеоролик, на котором запечатлен процесс молитвы артиста внутри религиозного учреждения. Как сообщается, решение актера было принято в результате общения с мусульманами в ходе рабочего процесса. Джан Карло Эспозито построил многолетнюю карьеру в кинематографе и на телевидении, запомнившись зрителям по ролям в таких проектах, как «Лучше звоните Солу» и «Мандалорец». Роль Гуса Фринга принесла ему международное признание и несколько номинаций на престижные кинопремии. По информации «Сауди Газета», в настоящее время актер задействован в съемках фильма «Семь собак». Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Где скрывается вирус Эбола? Ученые десятилетиями ищут его источник. Природный источник вируса Эбола ученые пытаются найти с 1976 года, когда заболевание впервые было описано как зоонозная инфекция, передающаяся от животных человеку. Несмотря на исследования летучих мышей, грызунов и множества других видов животных, основной природный резервуар вируса до сих пор не установлен. Пока органы здравоохранения Демократической Республики Конго, где от Эболы умерли 149 человек, и в Уганде, где были выявлены новые случаи заболевания, пытаются взять под контроль последние вспышки инфекции, исследователи вновь сосредоточились на вопросе о том, каким образом вирус попадает к людям и другим животным. Предлагаем вашему вниманию обзор статьи, подготовленной Саадом Хасаном для TRT World на основе консультаций с экспертами. Как вирус передается? Профессор медицинского факультета Техасского университета Александр Букреев считает, что для понимания этой проблемы полезно обратиться к истории открытия вируса Марбург, который относится к тому же семейству филовирусов, что и Эбола. Вирус Марбург был обнаружен в 2007-2008 годах у египетских фруктовых летучих мышей, обитавших в золотом руднике Китака в Уганде. Поскольку ученые начали собирать образцы вскоре после вспышки заболевания, им удалось установить источник вируса. По словам Букреева, вирус Марбург не сохраняется в организме летучих мышей постоянно. Зараженные животные некоторое время являются носителями, после чего полностью избавляются от инфекции. Поэтому вирус циркулирует внутри популяции, но не задерживается надолго в одном конкретном организме. Ученые предполагают, что вирус Эбола может вести себя аналогичным образом, словно играя в природе в прятки. По оценкам специалистов, около 60% всех инфекционных заболеваний происходят от диких животных. Однако экологические и природные условия, способствующие появлению таких зоонозных инфекций, до сих пор изучены не полностью. Почему важно найти источник? Выявление животного-носителя имеет решающее значение для предотвращения вспышек заболевания. Биолог Патрик Стивенс из Университета штата Оклахома отмечает, что если виды-переносчики будут точно определены, можно будет составить карты их ареалов обитания и более точно прогнозировать районы возможного распространения вируса. Это позволит создать системы раннего предупреждения будущих вспышек Эболы. Подобные успехи уже были достигнуты в прошлом. Например, было установлено, что природным резервуаром вируса Мачупа, вызвавшего геморрагическую лихорадку в Боливии в 1963 году, является местный вид мышей. После определения источника распространения вируса удалось значительно ограничить. Писатель Дэвид Квамен в своей книге «Spillover. Перелив» отметил, предотвращение распространения вируса фактически привело к его исчезновению. Почему источник Эболы так трудно найти? Для ученых золотым стандартом считается выделение живого вируса из его природного резервуара и выращивание его культуры в лаборатории. Однако в исследованиях Эболы этого пока добиться не удалось. Хотя у различных видов летучих мышей и некоторых других животных были обнаружены антитела и генетический материал вируса Эбола, этого недостаточно, чтобы доказать, что именно они являются его постоянным источником. Наличие антител лишь показывает, что животное могло ранее контактировать с вирусом. Стивенс объясняет это на примере человеческой простуды. Если взять анализ у человека в случайный день его жизни, вирус может не обнаружиться. Тоже относится и к диким животным. Кроме того, о многих видах исследователи знают крайне мало.

недостаточно изученное животное. За последние 50 лет вспышка эболы в ДРК, Габоне, Сирии,

0: 350 видов. Еще меньше видов подвергались экспериментальному заражению живым вирусом в лабораторных условиях. Такие исследования помогают понять, где именно вирус может скрываться в организме животного и через какое время после заражения его можно обнаружить. Стивенс отмечает: вероятно, вирус очень редок даже среди видов, которые он заражает. Во многих случаях среди сотен исследованных особей положительный результат дают лишь 2-3. Что известно о прошлых вспышках? Считается, что вспышка 2014 года в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее, унесшая более 11 тысяч жизней, также возникла вследствие контакта с дикими животными. Первый случай был зарегистрирован у 2-летнего ребенка, который предположительно мог контактировать с летучими мышами. Другие вспышки связывали с употреблением в пищу мяса погибших шимпанзе и других приматов. Несмотря на то, что исследования охватывают лишь небольшую часть дикой фауны, сотни образцов, тщательно собранных в лесах ДРК и других регионах и отправленных в высокотехнологичные лаборатории, включая лаборатории Центров по контролю и профилактике заболеваний США, не содержали следов живого вируса. Возможно ли, что вирус скрывается? Исследователи предполагают, что одной из причин отсутствия обнаруженного живого вируса может быть его способность сохраняться в тканях животных в скрытом состоянии после перенесенной инфекции. Стресс, нехватка пищи или изменение окружающей среды могут способствовать повторной активации таких скрытых инфекций. Однако сбор образцов у тысяч диких животных в разные периоды времени требует огромных затрат и занимает много времени. По мнению Стивенса, одной из главных причин того, что природный источник Эболы до сих пор не найден, является недостаток финансирования. Эксперты подчеркивают, без более масштабных полевых исследований установить, где именно вирус Эбола скрывается в природе, будет крайне сложно.
1: Уважаемые слушатели, а сейчас для вас звучит песня под названием «Калем». Ее исполняет Гёкхан Тюркмен.

в списке ЮНЕСКО. В нашем путешествии по следам турецких объектов в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО мы продолжаем рассказывать и об объектах, которые включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом выпуске мы свернем к туманным горам Черноморского побережья и посетим одно из самых впечатляющих исторических сооружений Тюркии – монастырь Сумела. Расположенный в районе Мачка города Трабзон на крутых скалах, возвышающихся над долиной Алтындере, монастырь Сумела – привлекает внимание не только своей архитектурой, но и тесной связью с окружающей природой. Известный среди людей также как монастырь Девы Марии, этот комплекс на протяжении веков существовал как особый центр, где в одной точке встречаются вера, искусство, архитектура и природа. Его внешний вид, почти вросшийся со скалистой поверхностью, сделал его одним из самых известных объектов культурного наследия Тюркии. Монастырь Сумела не включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но находится в его предварительном списке. Согласно данным Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, он был внесен в предварительный список в 2000 году под названием «Монастырь Сумела – Монастырь Пресвятой Богородицы». Этот статус указывает на то, что сооружение считается одним из важных культурных объектов, которые могут быть номинированы на включение в список Всемирного наследия в будущем. Одной из наиболее примечательных особенностей Сумелы является гармония, достигнутая между ее рукотворной архитектурой и сложной природной средой. Расположенный на крутых склонах долины Алтындере, монастырь представляет собой комплекс сооружений, не отделенных от природы, а наоборот интегрированных в нее. Это превращает его из просто религиозного сооружения в уникальный объект культурного наследия с богатым культурным ландшафтом. Современный комплекс зданий сформирован пристройками, сделанными в разные периоды времени. Комплекс включает в себя скальную церковь, часовни, комнаты для учеников, гостиную, библиотеку, кухню, святой источник и различные служебные помещения. Наличие этих сооружений в одном месте свидетельствует о том, что Сумела в прошлом была не только местом поклонения, но и важным центром, выполнявшим такие функции, как образование, размещение и передача культуры. Одним из наиболее ярких элементов Сумелы являются ее фрески. Эти росписи на стенах скальной церкви и часовен изображают сцены из Библии и жизнеописания Иисуса и Марии. Эти работы несут в себе не только религиозные сюжеты, но и художественное понимание и культурное наследие периодов, в которых они были созданы, вплоть до наших дней. В предварительном списке также подчеркивается, что монастырь является культурным достоянием международного значения благодаря своим архитектурным особенностям, художественной ценности и структуре, свидетельствующей об исторической монашеской традиции. Сохранение монастыря Сумела требует более сложного процесса по сравнению с другими историческими сооружениями. Это связано с тем, что необходимо защищать не только архитектурные элементы, но и скалистую местность, где расположено сооружение, учитывать окружающую природную среду и соблюдать безопасность посетителей. В рамках работы, проводимой Министерством культуры и туризма, были реализованы реставрационные, укрепляющие ландшафтные работы, особенно по предотвращению камнепадов. Монастырь закрыт для посетителей в 2015 году в связи с реставрационными работами, был вновь открыт поэтапно.
На протяжении всего этого процесса сохранение исторического сооружения и обеспечение безопасности посетителей оставались одними из главных приоритетов. Сегодня одной из важнейших тем, касающихся Сумела, является устойчивое управление потоком посетителей. Монастырь – один из самых популярных культурных и религиозных туристических центров Туркии, ежегодно принимает большое количество посетителей. Поэтому организация транспорта, пешеходные маршруты, охрана окружающей среды и меры безопасности для посетителей стали важной частью политики сохранения. Другой важной проблемой является управление природными рисками. Скалистые склоны, придающие Сумеле ее уникальный облик, также несут в себе риски, такие как камнепады и оползни. Сегодняшние исследования направлены на снижение этих рисков и обеспечение безопасной передачи объекта будущим поколениям. Сумела также является важной частью многослойного исторического наследия Анатолии. Сохраняя следы поздневизантийского, Трабзонского и Османского периодов, это сооружение демонстрирует, что Черноморский регион на протяжении истории был местом встречи различных культур. Усилия Туркии по защите и популяризации этого наследия также способствуют сохранению культурного разнообразия. Сегодня, глядя на монастырь Сумела, мы видим не просто впечатляющее сооружение, построенное на скалах. Мы видим также связь с природой, верой,

эры искусства и труда. Возвышаясь среди туманов долины Алтын-Дере, это сооружение является культурным памятником, сохранившим до наших дней в себе вековую память. Включение Сумелы в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО свидетельствует о том, что в будущем этот монастырь можно будет оценивать в рамках более широкой международной системы защиты и популяризации. Это также один из важных показателей приверженности Туркии защите своего исторического наследия. В этой части нашего путешествия Туркия в списке ЮНЕСКО мы открыли для себя уникальный культурный объект, органично вписанный в природу в скалистых утесах Черноморского региона. Монастырь Сумела напомнил нам, что культурное наследие продолжает жить и на склонах гор, и на поверхности скалы, и в сохраняющейся веками памяти. В нашем следующем путешествии мы отправимся к еще одному значимому месту, включенному в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До новых встреч!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Амурия Тюркия.
9: Ини адала радио Суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
2: Este é Radio Voz da Turquia.
15: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efir da Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Эрдоган провел встречу с президентом Румынии Никушем Даном. Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня под председательством спикера Великого национального собрания тюрки Нумана Куртулмуша. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит масштабную атаку в ближайшие дни и призвал мирных жителей оставаться на чеку во время сигналов воздушной тревоги. Иран вернет заблокированные в Катаре 6 миллиардов долларов. Число сирийских беженцев, добровольно вернувшихся из Иордании на родину после падения режима Башара Асада, достигло 200 тысяч. Американский актер Джан-Карло Эспозито, получивший широкую известность благодаря роли Гуса Фринга в телесериале «Во все тяжкие», принял ислам. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
12: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
17: Гидарре ди амурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
7: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
12: Гидарре ди амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.